плечо. Я знаю, ты тут. Money for tomorrow. Коли яйця мить. We are not doors.